Всемогучнему Богу и вам, братья и сестры, признам, да сам грешил в мыслях, беседах и деяниях, много доброго упустил и слабого сторил. Жал мне, зело мне жал. Зато просим Свято Девица Мария, все ангели и светники, и туди вас просите за ме Бога Небешкега Отчета. Усмили се нас, Усемогочни Бог, отпусти нам наше грехе и нас приведи у вечно življение.